0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 zapetých usetja do desetých.
2: Slovenský spored OR.

прежде все от из гацайта. Корзнома у свет, да я звле куда ж тым. Ресну мачк баль празная наша байта. Мадосты моим празен, поемуй такуин. Бен, знайси сам свой, мов сагликся с подобе, да с тобой я стречем беседушем бот, ан спет ти повем, кей проу, кей наробе. Дабы ж уживленью знал найт праву пот. Сей, нимашкей фалит, живленью ни друге поти, кукар така тока нас усих. Ангре от каруцелле, пей велью до друге. Мальчик сам, ан мальчик че, мау сеглих наглих. Бен, Эних серегул морж держат брез друза, че сише така ревеш всеглих нас той краст, зато ката перво улови ота буза, правицу да краде, ма само област. Не куни, че нимаш та прав гараджуна, вечку я треба не нихдар лагат. Не убивай, че человек я рез така мона, я слабший за нега, че га пустиш стат. Ан, кадар с пупу грешиш муло, то же нарманье, да по усакем греху почутиш к секрил, казалья ты бо паршло, ше хуйши касанье, за марск тьери грех, касиха замудил. Политику пусти, аль пей сой гавачу убоги. Ка яс че би лохкор избирушем бот, тку кукер сам се, лихтку би се одлучу. Спит за та орде че, антуа за мерлот. Не, нимаш